0: Это нигде никам не отлета, да. Ať trvá zpítání. Magdaléno.
1: Český rozhlas Pohoda.